0: Реклама. Жарнама.
1: Лар бары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
5: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
6: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+.

0: Реклама. Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

Каждый ребенок способен на большее, если создать среду, в которой ему интересно учиться. Школа нового мышления – это пространство, где подростки задают вопросы, исследуют, работают над проектами и учатся самостоятельно находить решения. Здесь развивают мышление, самостоятельность, творческий подход и навыки, которые пригодятся не только в школе, но и в будущем. Бишкек, Медерова, 161А. Телефоны 0558-915-002 или 0701-916-001. Школа нового мышления. Место, где раскрывается потенциал ребенка.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Авторадио. Толк.

0: Реклама. С Днем независимости, Кыргызстан! В этот день свободы, единства и веры в будущее строительная компания «Эмарт Групп» желает Кыргызстану мира, процветания и новых возможностей, а каждой семье крепости, благополучия и счастья. Пусть города растут, дома становятся крепче, а будущее страны еще светлее. Мы строим не только дома, мы строим будущее Кыргызстана. С праздником! С Днем независимости!
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
3: Для девчонок и ребят мы создали Таширабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Таширабат.
4: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Таширабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
5: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
6: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
7: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558 91 50 02.

0: Аквифрут во всех магазинах страны.
1: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джелмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джелмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
2: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
3: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
4: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

Каждый ребенок способен на большее, если создать среду, в которой ему интересно учиться. Школа нового мышления – это пространство, где подростки задают вопросы, исследуют, работают над проектами и учатся самостоятельно находить решения. Здесь развивают мышление, самостоятельность, творческий подход и навыки, которые пригодятся не только в школе, но и в будущем. Бишкек, Медерова, 161А. Телефоны 0558-915-002 или 0701-916-001. Школа нового мышления. Место, где раскрывается потенциал ребенка.

0: счета компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: В мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
2: Мам, опять в школе, это отлично?
3: Да, а 15 еще лучше. 15% скидки на письменные столы и детские гарнитуры в магазинах Евромебель с 27 августа по 6 сентября. Специально ко Дню знаний. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Реклама.
1: Уважаемые кыргызстанцы, банк «Компаньон» поздравляет вас с Днем Независимости. Этот день – символ единства, уважения к истории и уверенности в будущем. Желаем каждому дому благополучия, стабильности и новых возможностей. Пусть этот праздник объединяет, вдохновляет и наполняет гордостью за родную страну. С Днем Независимости!
2: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин Уан от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин Уан сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
3: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
4: Деятельность лицензирована.
5: Гонка в самом разгаре? Нет, это Фатима и Умар бегают на перегонки в новых кроссовках. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
8: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
9: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
8: Как же мне хорошо спалось.
9: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
10: Деятельность лицензирована.
11: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
12: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева 165.

Каждый ребенок способен на большее, если создать среду, в которой ему интересно учиться. Школа нового мышления – это пространство, где подростки задают вопросы, исследуют, работают над проектами и учатся самостоятельно находить решения. Здесь развивают мышление, самостоятельность, творческий подход и навыки, которые пригодятся не только в школе, но и в будущем. Бишкек, Медерова, 161А. Телефоны 0558-915-002 или 0701-916-001. Школа нового мышления. Место, где раскрывается потенциал ребенка.

0: Реклама.
1: Жарнама. Қызыға тұрғылдарға да бес жарыс құтта шабат. Қиялданған нәрселер, киген киім ойындар, жалан бешке оқушы, ата-енелер құбанат, балалық бұлта шабат.
2: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады. Ташрабат балдар соды бұрбұру, керекті өсінің оқмышты ұсына чейін. Максим Горький, Биргі.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
4: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на дурдой.
5: Далеко, жарко, народу полно.
6: Мам, пап, а зачем нам на дурдой ехать? Есть же Канцмаг, там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
7: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099 900.

0: Mobify Education. Помощь с поступлением в университеты за рубежом. От выбора вуза до оформления визы. Скрябина 45D, офис 21. Телефон 0700 12 98 48.
1: BMW требует особого отношения. BMW сервис «Фаворит» дает именно его. Диагностика, ремонт электроники, коробки, двигателя, ходовой части. Запчасти в наличии и на заказ до 7 рабочих дней. BMW сервис «Фаворит». Профессионализм без лишних слов. Приезжайте. Или Белебесова 12. Звоните 0555 507 30.
2: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Реклама. Сеть лабораторий «Гемотест» от всей души поздравляет кыргызстанцев с Днем Независимости. Пусть наша страна развивается и процветает. В каждом доме царят мир, тепло и благополучие. А самое главное – крепкое здоровье близких. С праздником, Кыргызстан! С Днем Независимости!
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
3: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
4: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
5: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
6: Сольный концерт? Нет. Это Умар отбивает ритм по новому рюкзаку. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
7: Мам, опять в школе? Это отлично?
8: Да, а 15 еще лучше. 15% скидки на письменные столы и детские гарнитуры в магазинах «Евромебель» с 27 августа по 6 сентября. Специально ко Дню знаний.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: До всемирных игр кочевников остался один день. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Реклама. ОАО «Евразийский сберегательный банк» поздравляет с Днем независимости Кыргызской Республики. Пусть в каждом доме будет благополучие, в делах успех, а в сердце – гордость за свою страну. Мы с вами надежно, стабильно, на долгие годы. С праздником, Кыргызстан!
1: Борт набирает высоту? Нет. Это Мариам превратила лист из нового набора цветной бумаги в самолетик, чтобы запустить на перемене. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
2: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
3: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
2: Огромный выбор для школы и офиса.
3: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», «Октагула 87А» и «Манаса 7» пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
4: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
5: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: Оптика «Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: впрок.
1: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abish-Atah. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abish-Atah. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
3: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
4: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-12КР.
2: Реклама на Авторадио. 0770.

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева 165.

0: 31 август. Кыргызстан. Эркин өлкө. Авторадио.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами больше ничем. Воздухом

0: Реклама. Жарнама.
1: Бар, бары менин колумда. Каалагандын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
5: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
6: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish-Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish-Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама. Строительная компания «Елизавета» поздравляет всех жителей Кыргызстана с Днем независимости Кыргызской Республики. Желаем нашей стране мира, процветания и новых возможностей, а каждой семье благополучия, счастья и уверенности в будущем. Пусть Кыргызстан развивается, а каждый новый день становится шагом к светлому будущему. С праздником! С Днем независимости, Кыргызстан!
1: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», «Токтагула» 87А и «Манаса» 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.

0: Открытие всемирных игр кочевников остался один день. Спонсор отсчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: биринчи тиричилик химиясы, био ажыроочу жана гипоаллергендүү, иди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60.
1: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
2: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
3: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
4: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний – один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш с 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
6: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
7: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Авторадио.

Реклама. Фабрика сна поздравляет всех кыргызстанцев с Днем независимости Кыргызской Республики. Пусть в каждом доме царят мир, тепло и благополучие, а каждый новый день приносит радость и добрые перемены. Фабрика сна. Жизнь комфорта полна. С праздником, Кыргызстан!

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: Гонка в самом разгаре? Нет. Это Фатима и Умар бегают на перегонки в новых кроссовках. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
2: Мам, опять в школе, это отлично?
3: Да, а 15 еще лучше. 15% скидки на письменные столы и детские гарнитуры в магазинах Евромебель с 27 августа по 6 сентября. Специально ко Дню знаний.
4: BMW требует особого отношения. BMW сервис «Фаворит» дает именно его. Диагностика, ремонт электроники, коробки, двигателя, ходовой части. Запчасти в наличии и на заказ до 7 рабочих дней. BMW сервис «Фаворит». Профессионализм без лишних слов. Приезжайте. Или Бесова 12. Звоните 0555-507-00.
5: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Эйрлайнс. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Эйрлайнс. Осман Эйрлайнс. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
2: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
3: Как доставить груз на строительную площадку?
4: Тебе поможет Чагылган.
5: Отгрузить урожай?
4: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
6: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

Каждый ребенок способен на большее, если создать среду, в которой ему интересно учиться. Школа нового мышления – это пространство, где подростки задают вопросы, исследуют, работают над проектами и учатся самостоятельно находить решения. Здесь развивают мышление, самостоятельность, творческий подход и навыки, которые пригодятся не только в школе, но и в будущем. Бишкек, Медерова, 161А. Телефоны 0558-915-002 или 0701-916-001. Школа нового мышления. Место, где раскрывается потенциал ребенка.

0: Реклама. Жарнама. Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүгү, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alamedin One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alamedin One. Жашоо үчүн жасалган.
1: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
2: Деятельность лицензирована.
3: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
4: Далеко, жарко, народу полно.
5: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
6: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
7: Дарите

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
2: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Жаркое лето. В магазинах Yves Rocher Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Yves Rocher в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Yves Rocher KG и по телефону 0550-770-401.
6: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Реклама. С Днем независимости, Кыргызстан! В этот день свободы, единства и веры в будущее строительная компания «Эмарт Групп» желает Кыргызстану мира, процветания и новых возможностей, а каждой семье – крепости, благополучия и счастья. Пусть города растут, дома становятся крепче, а будущее страны еще светлее. Мы строим не только дома, мы строим будущее Кыргызстана. С праздником! С Днем независимости!
1: «Нитро Фреш» – вкус, который вдохновляет. Открой новые горизонты. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
2: Товар сертифицирован.
3: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь. Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
0: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
4: Мам, опять в школе, это отлично?
5: Да, а 15 еще лучше. 15% скидки на письменные столы и детские гарнитуры в магазинах Евромебель с 27 августа по 6 сентября. Специально ко Дню знаний.
6: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG». Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
8: Только

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0700.

0: уже.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Авторадио. Движение только вперед.
2: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

Каждый ребенок способен на большее, если создать среду, в которой ему интересно учиться. Школа нового мышления – это пространство, где подростки задают вопросы, исследуют, работают над проектами и учатся самостоятельно находить решения. Здесь развивают мышление, самостоятельность, творческий подход и навыки, которые пригодятся не только в школе, но и в будущем. Бишкек, Медерова, 161А. Телефоны 0558-915-002 или 0701-916-001. Школа нового мышления. Место, где раскрывается потенциал ребенка. Yeah.

Эркиндиктин шаңы Авторадиодо. Майрамың менен Кыргызстан.

0: работала. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
1: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Реклама. Фабрика сна поздравляет всех кыргызстанцев с Днем независимости Кыргызской Республики. Пусть в каждом доме царят мир, тепло и благополучие, а каждый новый день приносит радость и добрые перемены. Фабрика сна. Жизнь комфорта полна. С праздником, Кыргызстан!
1: Нитро Фреш. Двигайся в потоке. Будь в центре событий. Нитро Фреш. Выбери свой вкус.
2: Товар сертифицирован.
3: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
4: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
3: Огромный выбор для школы и офиса.
4: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
7: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
8: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.
0: Реклама на Авторадио.
9: 0

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева 165.

Каждый ребенок способен на большее, если создать среду, в которой ему интересно учиться. Школа нового мышления – это пространство, где подростки задают вопросы, исследуют, работают над проектами и учатся самостоятельно находить решения. Здесь развивают мышление, самостоятельность, творческий подход и навыки, которые пригодятся не только в школе, но и в будущем. Бишкек, Медерова, 161А. Телефоны 0558-915-002 или 0701-916-001. Школа нового мышления. Место, где раскрывается потенциал ребенка.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
3: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
2: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish-Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish-Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: Реклама. Сеть лабораторий «Гемотест» от всей души поздравляет кыргызстанцев с Днем Независимости. Пусть наша страна развивается и процветает. В каждом доме царят мир, тепло и благополучие. А самое главное – крепкое здоровье близких. С праздником, Кыргызстан! С Днем Независимости!
1: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
2: «Санмарита». После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
3: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
4: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
5: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы «Кросс», «Спринт» и «Марафон». Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
6: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

31 август. Кыргызстан. Эркин өлкө. Авторадио.

0: до всемирных игр кочевников остался один день. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
3: Еврашев Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Еврашев расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Еврашев.кг жана 0550-770-401 телефонунда.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно. Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама.
1: Уважаемые кыргызстанцы, банк «Компаньон» поздравляет вас с Днем Независимости. Этот день – символ единства, уважения к истории и уверенности в будущем. Желаем каждому дому благополучия, стабильности и новых возможностей. Пусть этот праздник объединяет, вдохновляет и наполняет гордостью за родную страну. С Днем Независимости!
2: Nitro Fresh. Ритм ускоряется. Успевай больше, двигайся быстрее. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
3: Товар сертифицирован.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.

0: фрукт во всех магазинах страны.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: Реклама. Строительная компания «Елизавета» поздравляет всех жителей Кыргызстана с Днем независимости Кыргызской республики. Желаем нашей стране мира, процветания и новых возможностей, а каждой семье благополучия, счастья и уверенности в будущем. Пусть Кыргызстан развивается, а каждый новый день становится шагом к светлому будущему. С праздником! С Днем независимости, Кыргызстан!
1: Он устраивается поудобнее, включает телеканал на МАТ-ТВ, поднимает телефон, наводит камеру и отличный кадр! Серьезный претендент на победу!
2: Со 2 по 6 сентября фотографируйте игры кочевников на телеканале на МАТ-ТВ прямо с экрана телевизора и выкладывайте в Инстаграм с хэштегами на МАТ-ТВ и фото кочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку «Алиса». А главный приз – горный велосипед. Подробности на foto.namat.tv.
1: В этом конкурсе побеждают в одно касание.
3: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Гонка в самом разгаре? Нет. Это Фатима и Умар бегают на перегонки в новых кроссовках. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
7: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: Бадын.
1: До всемирных игр кочевников остался один день. Спонсор отсчета — компания Трудхаб.
2: Бабуль, ну не могу я работу найти.
3: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
4: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
5: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: 1 тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 4832 60. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бар бар. 0504 494900. Лю чекиткейчи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний – один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
5: Мам, опять в школе, это отлично?
6: Да, а 15 еще лучше. 15% скидки на письменные столы и детские гарнитуры в магазинах Евромебель с 27 августа по 6 сентября. Специально ко Дню знаний.
7: Только за

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Реклама.
1: ОАО «Евразийский сберегательный банк» поздравляет с Днем независимости Кыргызской Республики. Пусть в каждом доме будет благополучие, в делах успех, а в сердце – гордость за свою страну. Мы с вами надежно, стабильно, на долгие годы. С праздником, Кыргызстан!
2: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
3: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
4: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
5: Он устраивается поудобнее, включает телеканал на МАТ-ТВ, поднимает телефон, наводит камеру. И отличный кадр! Серьезный претендент на победу!
6: Со 2 по 6 сентября фотографируйте игры кочевников на телеканале на МАТ-ТВ прямо с экрана телевизора. И выкладывайте в Инстаграм с хэштегами на МАТ-ТВ и фото кочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку «Алиса». А главный приз – горный велосипед. Подробности на foto.namat.tv.
5: В этом конкурсе побеждает

0: Sky Education. Помощь с поступлением в университеты за рубежом. От выбора вуза до оформления визы. Скрябина 45D, офис 21. Телефон 0700 12 98 48.
1: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
2: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
3: Собираете ребенка в школу? Не откладывайте покупки. Оформите рассрочку «Пайда» от «Оптима Банка» до 100 тысяч сомов, до 6 месяцев и без переплат. «Пайда» выгодно всегда. Лицензия НБКР номер 018.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. «Магнитаб» – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. «Магнитаб» от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
6: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
8: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
9: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: Отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: Киндиктин шаңы Авторадиодо. Майрамың менен Кыргызстан.
1: Мере шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветрам, в небо.

0: Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарегес Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48.
1: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
2: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
3: Далеко, жарко, народу полно.
4: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
5: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
6: Дарит.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: BMW требует особого отношения. BMW сервис «Фаворит» дает именно его. Диагностика, ремонт электроники, коробки, двигателя, ходовой части. Запчасти в наличии и на заказ до 7 рабочих дней. BMW сервис «Фаворит». Профессионализм без лишних слов. Приезжайте. Или Бесова 12. Звоните 0-555-507-00.
2: «Оптика Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. «Оптика Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

Реклама. Фабрика сна поздравляет всех кыргызстанцев с Днем независимости Кыргызской Республики. Пусть в каждом доме царят мир, тепло и благополучие, а каждый новый день приносит радость и добрые перемены. Фабрика сна. Жизнь комфорта полна. С праздником, Кыргызстан!

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
2: Он устраивается поудобнее, включает телеканал на МАТ-ТВ, поднимает телефон, наводит камеру и отличный кадр! Серьезный претендент на победу!
3: Со 2 по 6 сентября фотографируйте игры кочевников на телеканале на МАТ-ТВ прямо с экрана телевизора и выкладывайте в Инстаграм с хэштегами на МАТ-ТВ и фото кочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку «Алиса». А главный приз – горный велосипед. Подробности на foto.namat.tv.
2: В этом конкурсе побеждают в одно касание.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Airlines». «Осман Airlines». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. «Магнитаб» – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. «Магнитаб» от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
6: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
8: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
9: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
10: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: до всемирных игр кочевников остался один день. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
3: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Реклама. Строительная компания «Елизавета» поздравляет всех жителей Кыргызстана с Днем независимости Кыргызской республики. Желаем нашей стране мира, процветания и новых возможностей, а каждой семье благополучия, счастья и уверенности в будущем. Пусть Кыргызстан развивается, а каждый новый день становится шагом к светлому будущему. С праздником! С Днем независимости, Кыргызстан!
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.

0: тут во всех магазинах страны.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zikr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Только с

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.

0: 31 август. Кыргызстан. Эркин өлкө. Авторадио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Реклама. Жарнама. До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
1: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
2: Жаркое лето. В магазинах Ив Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ив Роше, в ТЦ Азия Молл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ив Роше KG и по телефону 0500 50 770 401.
0: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

Реклама. Сеть лабораторий «Гемотест» от всей души поздравляет кыргызстанцев с Днем Независимости. Пусть наша страна развивается и процветает. В каждом доме царят мир, тепло и благополучие. А самое главное – крепкое здоровье близких. С праздником, Кыргызстан! С Днем Независимости!

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.
3: Реклама на Авторадио. 0

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар».
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: До всемирных игр кочевников остался один день. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Авторадио.
2: Последний.

0: înaltă.
1: Реклама.
2: Уважаемые кыргызстанцы, банк «Компаньон» поздравляет вас с Днем Независимости. Этот день – символ единства, уважения к истории и уверенности в будущем. Желаем каждому дому благополучия, стабильности и новых возможностей. Пусть этот праздник объединяет, вдохновляет и наполняет гордостью за родную страну. С Днем Независимости!

0: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте kiki-kiki.kg. 18+.

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
3: Жаркое лето. В магазинах Yves Rocher Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Yves Rocher в ТЦ Азия Молл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Yves Rocher KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Реклама. ОАО «Евразийский сберегательный банк» поздравляет с Днем независимости Кыргызской Республики. Пусть в каждом доме будет благополучие, в делах успех, а в сердце – гордость за свою страну. Мы с вами надежно, стабильно, на долгие годы. С праздником, Кыргызстан!
1: С Днем независимости, Кыргызстан! В этот день свободы, единства и веры в будущее строительная компания «Эмарт Групп» желает Кыргызстану мира, процветания и новых возможностей, а каждой семье – крепости, благополучия и счастья. Пусть города растут, дома становятся крепче, а будущее страны еще светлее. Мы строим не только дома, мы строим будущее Кыргызстана. С праздником! С Днем независимости!

0: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама. С Днем независимости, Кыргызстан! В этот день свободы, единства и веры в будущее строительная компания «Эмарт Групп» желает Кыргызстану мира, процветания и новых возможностей, а каждой семье крепости, благополучия и счастья. Пусть города растут, дома становятся крепче, а будущее страны еще светлее. Мы строим не только дома, мы строим будущее Кыргызстана. С праздником! С Днем независимости!
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш с 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zikr 9X Ultra», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение финнатура серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите

0: нас в торговых точках и в Instagram libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
2: Мам, опять в школе? Это отлично!
3: Да, а 15 еще лучше! 15% скидки на письменные столы и детские гарнитуры в магазинах «Евромебель» с 27 августа по 6 сентября. Специально ко Дню знаний.
4: Как доставить груз на строительную площадку?
5: Тебе поможет Чагылган.
6: Отгрузить урожай?
5: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
7: Только за

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама.
1: Уважаемые кыргызстанцы, банк «Компаньон» поздравляет вас с Днем Независимости. Этот день – символ единства, уважения к истории и уверенности в будущем. Желаем каждому дому благополучия, стабильности и новых возможностей. Пусть этот праздник объединяет, вдохновляет и наполняет гордостью за родную страну. С Днем Независимости!
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
4: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет.
3: Попробую. Как же мне хорошо спалось.
4: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
6: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотек. Витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер. Когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио.

0: крючок.
1: Как рыбка, очень мило.
0: Только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

0: остаться, как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Авторадио.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Бар, бар, менин колумда. Калагынымдын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'da. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
6: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
7: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish-Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish-Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+.
0: Реклама на Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.